Черный камень, черное золото, взрыв забоя, нас двое, беда. Мы от мира земного отколоты, наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается, а от удушья зажал рот рукой. Воздух, воздух, смертельно кончается, под землей, под землей, под землей.

решив штрек. К чёрту доллары, будь же проклята ты навек. Чёрное золото, то ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать нету сил. Друг часы отстегнул, надо ж светиться. На, дарю, мол, ты помню, просил.

часы на двоих схоронила живьем земля сыновей своих. И пусть катятся ваши в штрек, к черту доллары, будь же проклята ты навек. Черное золото, а потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой?

выпьет в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют, беги, отдают, бери? Значит, что ж, завалило, лежи, а помрешь, не дыши.

Я рванул с воронка, больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все, и погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик, в этом мой перевес. Затеряюсь

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло. Две прошили меня, ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется жить. Носит ветер в поле запах сладкой воли, с дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощинилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости гриф грызу от злости, изливая душу в лагерь

щенят без звука облизала сука, и среди ночи злая перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Нету слаще боли обрести в неволе вечную свободу

жестокий романс о любви. Былой моей жизни страница, я в дом твой зашел, чтоб напиться, а ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак.

неужели? И ты сказала да. Тебя спросил я, неужели? И ты сказала да. Сквозь стены решетки, канву.

прощай, дай лучше уму. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать?

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

Оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить была за честь. Сказали, есть

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята. Сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

Сились узнать, все ли цело под ним. Да живой я живой, только слезы катились на железо медалей.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

пароход отойдет от причала и уйдет по муру реке. Его сердце стучать перестало.

Ты для многих был нам за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

лавре ветки склонили, ветер стих, перестал шалить, и кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала, не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

И к старушке опустится в сруб, и небесное имя святое с материнских сорвется губ. И помянет шестая часть света поименно своих сыновей. В этот день голубые береты бал дают для поклонников.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета, а нынче служба и гастрит. И позарез домой охота, и вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста, как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

Давай поближе сядем и тихо посидим, что не в ладу уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь, и гляну под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

лютует жуть. Но знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом что-то напеваешь.

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным,

же глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилую.

что же ты? Ну будет, но не надо. Слышишь? Не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

моем зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным,

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались, на войне.

0: иначе, как смерть. Ты кто? Говорю, в Бога душу. Я совесть твоя, вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Да, и проснулась.
1: Вот же бред хромой кобылы, черномерина похож. Так про что мы говорили? Ах, ну да, да все про то.
0: Ну что ж, говорит, и пошла по избе. Аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать, Ваня, тебе и гражданином. Страна погибает, и выхода нет. Вставай, делай что-нибудь, милый.

звезданула графином. Ну все, с человеком ведь так же нельзя. И с гражданином. Вот же бред хромой кобылы, чернамеренно похож. Так про что мы говорили, ах, ну да, да все. За горло ее, ну а сам весь дрожу. И воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу и почиваю, почиваю, почиваю, почиваю.

Я заступаю в вечный караул. Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть и близко.

по краешку оконного стекла. Привет, мам, ты совсем не изменилась. Но, может быть, чуть-чуть и то слегка.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул.

служил в столице бравый капитан. В одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих, тем более, что оба присягали. Он ей сказал: семь бед, один ответ, давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама, знаешь, милый, нет, езжай к своим, а я останусь

судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все, но в чьи бы ветры сторону не дуль,

случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные повроз свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтоб разлюбить друг друга. Так дай же Бог им мир, и в мире то, в душе смирение, в небе тишины. Чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, чтоб

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь, а кто закроет.

того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей ль как, а мне в ответ с вещами. Живи, пока тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

вагоне. Человек в телогрейке или просто зэка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал.

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свёкор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитость,

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце взошло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел, карта прет, песня трогает душу. И он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал. Здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в

Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам. Но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным.

моя милая, не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за

0: Пузыри.
1: Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай? Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставить к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской, цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански, сначала бы надо похмелить.

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как приговор, трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибельном краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать?

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

Где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть мы, батюшка,

Только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

сел в вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята, сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат и до земли.

живой, я живой. Только слезы катились на железо медали.

Да, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

лучшей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел в окно. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны, ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудился.

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки то. Так сидел и думал я в вагоне,

слышали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий.

кто-то, взрыв забоя, нас двое, беда. Мы от мира земного отколоты, наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается, а от удушья зажал рот рукой. Воздух, воздух, смертельно кончается. Под землей, под землей, под землей, в глубине под породой угля.

услышав трек. К черту доллары, будь же проклят ты навек. Черное золото, то ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать нету сил. Друг часы отстегнул, надо ж светиться. На, дарю, мол, ты помню, просил.

часы на двоих схоронила живьем земля сыновей своих. И пусть катятся ваши в штрек

потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой? В небе тучи сгустились низкие, грозовой предвещая мрак. И сжимал я часы командирские в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют, беги, а дают, бери? Значит, что ж, завалило, лежи, а помрешь, не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчется бок. Поднимайся, браток.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид и слета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет. И отвернулся

и клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

плаще уж издыхал кровавый монстр с названием СССР, с названием СССР.

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко, тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка, ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне, подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить, ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит,

только с пьяну участковый по небу стрелял. Раню птицу, та птица в окошко залетела, и я теперь

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом не

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

погони. Человек в телогрейке или просто СК. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочея шагал.

Как только голову на крыше заворкую, мое сердечко по-былому затоскует. Беру гитару, как девку молодую, и слезы пазм на крыше.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу, и он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал: здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

Пусть я сух и недобр ко всему, пусть я сердцем отходчив не шибко, что я должен по жизни кому? Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

продрогшем плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще.

вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу?

Отошли года в былое, в безвозвратное, и пропали, как этапы соловецкие. Ну а ты все та ж, чужому непонятная, Русь советская, Русь советская. Я и сам тобой пропитан, как отравою, заблудил с пути, потерял коня. В беспросветные леса с худою славою занесло меня, занесло.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо, все бы ничего.

Привет. Сосед допросится. В большой избе сосед жирует. Живет себе, и волос не дует. И джаз-музон врубает вшивый. Что ж не шансон? Несправедливо. И как-то днем

в ущерб. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть Сережа.

на свете. Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть.

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

меня, ладно? А усну, не буди. Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он убивал.

Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг качнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь мы

заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплей.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе.

0: Как только голову накрыть заворкую, мое сердечко повело, ну затоскую, беру гитару, как девку молодую, и слезы падут на грудь мою святую.
1: Эх, было время, хоть по мне рыдала кича.

помнишь с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились, и цветы позабыли средь вьюг.

Я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы, а холодный осад.

0: 作ります。
1: Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ, полицай, раба Всевышнего? Идешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставь к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской. Цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански. Сначала бы надо похмелить. Зима собралась не пробиться в толпе раскопок.

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как прибыл трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд благословил.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог, грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная.

ущерба, но верю, повезет. И я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

все на свете. Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце,

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

Служил в столице бравый капитан, в одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих, тем более, что оба присягали. Он ей сказал: всем бед один ответ, давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама, знаешь, милый, нет, езжай к своим, а я останусь здесь. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все. Но в чубы ветры сторону не дули. Хранил он фотографию ее,

С нами случится судьба, штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. Судьба, штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные повроз свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтоб разлюбить друг друга. Так дай же Бог им мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится –

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь мой

если б знал, что та речка без дна. Но увы, что мы в жизни имеем, мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Милый твой образ.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он

меня, ладно? А усну, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

прячу гвоздь штанин. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не в аниме, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не шо

оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

из глубин Саликама, где конец всем надеждам.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

крутили в спаленке мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш, и в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась, но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила Костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости, крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне, стоишь у моря ты и смотришь вдаль. В казенном платьице, а слезы катятся на ту злочастную чужую.

Крестьянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

лютует жуть. Но знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом что-то напеваешь.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села. Ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела. А он вернулся в цинковом гробу.

прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой. А женщина при

стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта. Поплыли, как в замедленном кино. И стол, и заливные ее блюда. Я встал, сказав сестре, уже темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

пароход отойдет от причала и уйдет по муру реке. Его сердце стучать перестало в безнадежной тюремной тоске. Что теперь говорить, все там будем. Ты для многих был нам за отца, потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

сосны в трауре, ветки склонили, ветер стих, перестал шалить, и кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала, не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спахмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. В общество без кризиса, как любовь без роз, в дебри шоу бизнеса черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки, тварь, вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась. И к

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет. И отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

0: Как только голову накрыть заварпую, мое сердечко повело, ну затоскую, беру гитару, как девку молодую, и слезы падут на грудь мою святую.
1: Эх, было время, хоть по мне рыдала кича.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

Годы шли, я также меж тем забредал в зал того ресторана. Я не знал, как вы жили и с кем.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я и сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Я рванул с воронка, больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы,

лишь очухались все, и погоня пошла по пятам.

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло. Две прошили меня, ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется жить. Носит ветер в поле запах сладкой воли, с дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощинилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости гриф грызу от злости и изливаю душу в лагерь.

Ты среди ночи злая перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь Жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Нету слаще боли обрести в неволе вечную свободу и

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

А ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак.

служил в столице бравый капитан. В одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал, семь бед, один ответ. Давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама, знаешь, милый, нет. Езжай к своим, а я останусь здесь. По хмурому

шути, лети, колесница, лети. Судьба, штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все, но в чубы ветры сторону не дули. Хранил он фотографию ее,

и пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные поврось свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтобы разлюбить друг друга. Так дай же Бог и мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот

Кто грамм воды на всех разлил, да вот не пьет. А в нашей хате не перовские маньяки, рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина

я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря за ним.

словами. Над ним шутили мы не раз, в дуэли фриц был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь, и отвернется. Он не в

последний раз искрой вам час. Горела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются ключи. Ну вот дедуля и врачи, тюрьма.

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо, дыряешь вправо, попадаешь напрямой. Проснулся дед наш невзначай,

Слышь, нет, ты его знаешь, а в ответ впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река. И как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь

заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплее. Милый,

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я и сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

крыльцо картошка всходит, а дверь-то в бане вдруг как заскрипит, и мать моя покойная

Друзья-то, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

а на трубу то глядь, а дыма нету. Я робел, но руку не отнял. А на трубу то глядь, а дыма нету.

спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно, ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо.

моя и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

А ты мне сказала: жить. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедою, жалеет бездомных собак.

неужели? И ты сказала да. Тебя спросил я, неужели? И ты сказала да. Сквозь стены решетки конвой.

прощай, дай лучше уму. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью любовь

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой. А женщина прилетит.

как стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта.

Сказав сестре, уже темно, а ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла с той женщиной, что в прошлом охраняла. Она меня не вспомнила, а зря. Я б ей напомнил, как скрипел зубами, когда она на шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

братка, как старые раны. Болят, нету сил. Закрою глаза, и душманы встают из могил. И желтые пальцы в коростах на шее моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь, пропавший без вести наводчик был мой.

Как ты, братка, как сам-то? Да, что будет со мной? Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана, порвем, да, порвем.

Наши хаты, поля и леса. И вдруг детский плач, как набатом, пронзил небеса. Успел друг мне крикнуть: я скоро, я мигом прикрою. И грудью хватая осколок, обнялся землей.

прощай, путь недолог солдату к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Цветите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы, росой на цветах.

Я заступаю в вечный караул. Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул.

по краешку оконного стекла. Привет, мам.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили, я сполна.

Я рванул с воронка. Больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все, и погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик, в этом мой перевес. Затеряюсь в

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор.

прошили меня. Ну а третья его, ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется жить.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за

Я рванул с воронка. Больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все. И погоня пошла по пятам

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор.

третье его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется жить.

горе наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

Так скажи, девчина молодая, на дворе война, а в поле ночь. Чьих кровей красавица такая, чья без страха и упрека

страшно. За победу умереть за честь. Коль калинкой на землице наши, вот такие дочки будут свист.

вернешься, как песня, в мой запущенный сад, как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажешь здравствуй, ах, милый, дай же даме огня. Скольких ты погубила, скольких ты погубила, как ты губишь меня.

Не смотри же с упреком, от любя отгорят. Ах, глаза с поволокой, вы погибель моя. Из-за вас и страдаю, из-за вас и ослаблю.

плохо, да чай. А тот, тоже знать, стосковался по дому, рукою махнул, мол, чего там, давай.

Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг. И путь далек, хоть и близка

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

пошел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села. Ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела. А он вернулся в цинковом гробу.

прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо, что все сон, ее вовсе нет, что она не родилась.

моей печке погасли дрова. Что-то с тягой не ладится в доме. В этой песне сменились слова. Что ж теперь, если жизнь на изломе? Что ж теперь, коль она, все решив, вдруг уходит, а я не мешаю?

Я не лезу прут они ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только двое. И пока Валеркин автомат пил из дота, сыпал матерками, я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш

встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропила небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я, ты чего затих,

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтоб быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно: коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она

Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина, летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи, теперь

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

песню в мой запущенный сад. Как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажешь здравствуй, ах, милый, дай же даме огня.

Не смотри же с упреком, от любя отгоря. Ах, глаза с поволокой, вы погибель моя. Из-за вас и страдаю, из-за вас и ослаблю.

исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же,

Вот ржавый кран цепился в исполина и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина. Казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляпный вет, что из души повылетали гвозди, которые вбивались

Прощай, Ильич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц засохнувший помет, когда в душе нет.

руках красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил, ну а теперь тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по самому ось. Мы тоже дети страшных лет России.

замок, прячу гвоздь штанин. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не шали, заряжено. Оборачиваюсь, о, а с ружьем-то баба. Сзади вроде ничего, а на

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка.

звездой маяк кораблям горит. Тихий океан где-то там не спит. Почему он?

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй завял в губах больной розой.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо, все бы ничего.

сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе, и волос не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон. Хм, несправедливо. И как-то днем

Бродяга ветер крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

судьбе небес в ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть

если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце,

Алёха, Бога ради, он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул, обалдел.

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется.

ящик между мной и дверью встал. Там могут быть ведь дети и женщины, сказал. И первым головой то ли в хлев,

из автомата кроха. Мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетради, ты меня прости, Алёха Богоради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

продрогшей плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то и имею, ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею, и по ночам страдаю и грущу.

закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что?

улице бродит зло по дворам, в двери ломится. Погорел отчий дом, сажа черная забрала мать с отцом, сила темная. Упаслись от огня детки малые, и три ночи, и дня шли усталые. Так и шли в никуда вечность целую, как вела их звезда в поле белое.

все не кончится. Отвечал брат старшой зябко вечером: ничего, уж с тобой недалече нам.

А за полем, где дым, речка плещется, Млечный путь стелит им в небо лестницу. И с обрыва, где высь, скособочилась, взявшись за руки вниз, дети бросились.

замок, прячу гвоздь штанин. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не в аниме, как на кол посаженный. Стал икать, а за

оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села. Ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела. А он вернулся в цинковом

поют. Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, что все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, что

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небе.

моей. Найти б того мне, за кого я смерть приму, я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей как, а мне в ответ с вещами. Живи пока, тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо. Все бы ничего, но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

это справедливо. И как-то днем, хлебанув компота, подпер я лбом его ворота и говорю: живешь красиво, а я гнию. Несправедливо.

продрогшем плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще.

выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что?

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты.

сегодня человек в телогрейке или просто зэка. И фрейтор один тоже мать вспоминал, и среди черных осин все бочее шагал. 10 суток цена.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он убивал.

поцелуй меня, ладно? А уснул, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба, штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба, штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимаю, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал: семь бед, один ответ. Давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама? Знаешь, милый, нет. Езжай к своим, а я останусь

судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все, но в чубы ветры сторону не дули. Хранил он фотографию ее,

восток. И пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные повроз свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтобы разлюбить друг друга. Так дай же Бог им мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба.

я не лезу, прут они ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только двое. И пока Валеркин автомат пил из дота, сыпал матерками, я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш

встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропила небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я. Ты чего затих?

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтоб быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно: коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она или не будет? Эх, Валерка, нам бы сейчас водки

друг ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина, летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи, теперь.

прячу гвоздь штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не в аниме, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не ше,

оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше раз.

Праздник суши и праздник морей. В этот день голубые береты бал дают для подруг и друзей.

и к старушке опустится взрук, и небесное имя святое с материнских сорвется губ, и помянет шестая часть света поименно своих сыновей.

Я заступаю в вечный караул. Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть и

по краешку оконного стекла. Привет, мам, ты совсем не изменилась.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

Носит ветер в поле запах сладкой воли, с дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощинилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости грив грызу от злости и изливаю душу в лагерь

порядку, словно гвоздь по шляпку, я вгоняю в песни на мотив простой. А щенят без звука облизала сука, и среди ночи злая перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Нету слаще боли обрести в неволе,

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка. Ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

нет войны, только с пьяну участковый по небу стрелял. Раню птицу, та птица в окошко залетела, и я теперь

Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

Отошли года в былое, в безвозвратное, и пропали, как этапы соловецкие. Но ты все так же чужому не по...

заблудил в пути, потерял коня. В беспросветные леса с худою славою занесло меня, занесло.

продрогшей плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизнь, радость и вообще —

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спохмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз, где брешу бизнеса, черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона,

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить была за честь. Сказали, есть мы, батя, перед боем пора.

Только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

Шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята, сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат, и до земли

Да живой я живой, только слезы катились на железо медали.

пошел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы не был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина.

Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря,

был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

последний раз искрой вам час. Горела лампа Ильича. Давай стучать мы, звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются ключи.

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься на правую, двигаешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай.

кровью харкал на сапог. А на дверях, как в юбке черт, дубачка места не найдет. Ведь день победы уж вот-вот, все ближе-ближе. И, поправляя свой берет, торопит Жорку. Слышь, нет, ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг качнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь мой

заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплей.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села. Ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела. А он вернулся в цинковом

допою. Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

Вот ржавый кран цепился в исполина и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина. Казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляп привет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Прощай, Ильич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц засохнувший помет, когда в душе нет

красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил. Ну а теперь, тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по саму ось. Мы тоже дети страшных лет России.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог, грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная.

оброненный рожок, тот заветный, тот бронзовый, поднимаюсь.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек твоей грустною песнею, ты одна я.

Леха, Бога ради, он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой.

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется.

рассвете меж мной и дверью встал. Там могут быть две дети и женщины, сказал. И первым головой толь в хлев

Из автомата кроха мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетрадь, ты меня прости, Алёха Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу, и он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал: здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящий

Или срок мне скостят за улыбку. Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам. Но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

крыльцо картошка всходит. А дверь-то в бане вдруг как заскрипит. И мать моя по

Друзья-то, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне.

братка, как старые раны. Болят, нету сил. Закрою глаза, и душманы встают из могил. И желтые пальцы в коростах на шее моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь пропавший без вести наводчик

Как ты, братка? Как сам-то? Да, что будет со мной? Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана, порвем, да, порвем.

наши хаты, поля и леса. И вдруг детский плач, как набатом, пронзил небеса. Успел друг мне крикнуть: я скоро, я мигом прикрою. И грудью хватая осколок, обнялся землей.

0: как живой.
1: Прощай, путь недолог солдату, к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Цветите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы, росой на цветах.

крыльцо, картошка всходит. А дверь-то в бане вдруг как заскрипит. И мать моя покойная

света, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за

Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая с нелегкою у меня, у моего сарая чужая спит свинья. Жалеть уж нету смысла, мне боли ни о чем.

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят.

выплюнул бычок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили, я сполна.

во двор, такой знакомый с детских лет. Я мимо ветхой бани и сарая прошел к окну, делился желтый свет.

Я заступаю в вечный караул. Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь, мама, вовсе не убили. Я просто лег на камень.

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

что же ты? Ну будет, ну не надо. Слышишь? Не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

И к старушке опустится в сруб, и небесное имя святое с материнских сорвется губ. И помянет шестая часть света поименно своих сыновей.

крутили в спаленке мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш, и в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась, но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила Костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости, крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне,

слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

ты стелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся.

и скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит любовь.

погони. Человек в телогрейке или просто зэка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бойче шагал. 10 суток цена.

Носит ветер в поле запах сладкой воли, с дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощенилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости гриф грызу от злости, изливая душу влаги.

Ты среди ночи злая перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь Жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Нету слаще боли обрести в неволе вечную свободу.

Давай поближе сядем и тихо посидим. Что не в ладу, уладим, забудем и простим. Ведь завтра, может, вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра, может, вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем

Ведь завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь, и глянув под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И глянув под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

пошел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

от незажитых ран. Окунулся башкой в зазеркальный

замирая. Во двор такой знакомый с детских лет. Я мимо ветхой бани и сарая прошел к окну, делился желтый свет.

что же ты? Ну будет, но не надо. Слышишь? Не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс

А сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожена, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

крутили в спаленке мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш, и в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой, навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась, но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила Костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости, крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне, стоишь у моря ты и смотришь вдаль. В казенном платьице, а слезы катятся на ту злочастную чужую шаль. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила Костелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся, слеза сиротская сорвется вниз, дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

продрогшей плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизнь, радость и вообще —

вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу?

Так срок закончился мой, так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой, сел на лавочку и растерялся.

зэк, я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснулся моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая

плену бычок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь, бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили, я сполна.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета, а нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег, и скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клоню

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег, но на мой белый лист полоса легла красная.

разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек твоей грустною песнею, ты одна лишь.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег. Но на мой белый лист полоса легла красная.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек твоей грустною песнею. Ты одна

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что ордена, коль стоишь ты живой, а товарищ накрыт твой знамением. Ни одна из наград на доске гробовой матерям

мире сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салак по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг за Россию, за веру, за Бога, и повзводно, поротно равнение на

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, чтоб

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь, а кто...

тип того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей ль как, а мне в ответ с вещами. Живи пока, тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

пароход отойдет от причала и уйдет по Амуру реке. Его сердце стучать перестало в безнадежной

отказаться. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я, ослабони

угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села. Ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела. А он вернулся в цинковом кругу.

Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот с

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина,

Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря,

что же ас, раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист, да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

а я, наверное, уже не доживу. В последний раз искрой он час, горела лампа Ильича. Давай стучать, мы звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаются ключи.

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо, ныряешь вправо, попадаешь напрямую. Проснулся дед наш невзначай,

чувствуешь? Нет. Ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

Отошли года в былое, в безвозвратное, и пропали, как этапы соловецкие. Но ты все та ж, чужому не по...

Заблудил в пути, потерял коня. В беспросветные леса с худою славою занесло меня, занесло меня.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой,

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего.

сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе и вуз не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон. Хм, несправедливо. И как-то днем

Вот ржавый кран цепился в исполина и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина. Казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляп привет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Теперь кто пал, тому уж не подняться. Прощай, Ильич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц, засохнувший помет, когда в душе нет ничего.

руках красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил, ну а теперь тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по самому ось. Мы тоже дети страшных лет России.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

крестьянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

несколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я освободился.

за тебя, любовь моя, я порву любого. Шляпу мне, я ухожу, Таня шмык в уборную. И несет отель, гляжу, дуру ту двухствольную. Я с тобою собралась, крышка так обоим.

угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

взрыв забоя, нас двое беда. Мы от мира земного отколоты, наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается, а от удушья зажал рот рукой. Воздух, воздух, смертельно кончается. Под землей, под землей, под землей.

человек. Черное золото, то ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать.

часы на двоих схоронила живьем земля сыновей своих. И пусть катятся ваши в штрек, к черту доллары, будь же проклята ты навек. Черное золото, а потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой?

копье в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют, беги, а дают, бери? Значит, что ж, завалило, лежи, а помрешь, не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчет сапог. Поднимайся, браток.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

Я однажды в запой от незажитых ран окунулся башкой в зазеркальный

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за мой.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечески. А так зеленкою крест-накрест смажут лоб, что

моей. Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь, а кто закроет.

тип того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей ль как, а мне в ответ с вещами. Живи пока, тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад. Был человек бы,

позади боевые дороги. Я вернулся с победой назад, и обнялись втроем на пороге. Дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка. Ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить, ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит, обняв

непростой осеницей была. И теперь, как мне в жизни смириться, что синицу спасти не смогла. Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом.

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопросы прямой наводкой в кулаках высекали ответ.

я не лезу в рутани ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только двое.

кирками. Я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш расстелился, словно чуял дальний путь. Встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропило небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я. Ты чего затих?

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтобы быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно: коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она.

друг ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи,

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

Вот ржавый кран цепился в исполина и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина, казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляп привет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

прощай, Лич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц, засохнувший помет, когда в душе нет ничего.

красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил, ну а теперь тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по самому ось. Мы тоже дети страшных лет России.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спахмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах.

Без добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. В дебри шоу бизнеса черт меня занес.

ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

Выпил я, чтоб черт пропал, а он снова: Вань, посмотри, какой ты стал, пьяница и рвань. Тебя вымыть, причесать и нарядить в мехах, и в эфире показать в голубых огнях. Хмель сошел, но нет с меня, так хоть выноси, да чтоб душу продал я, накусь-выкуси.

пароход отойдет от причала и уйдет по муру реке. Его сердце стучать перестало,

рассветом будем. Ты для многих был нам за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

Сосны в трауре, ветки склонили. Ветер стих, перестал шалить. И кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала. Не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

зэк, я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

0: крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь,
1: бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили? Я сполна отсидел за землю.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. С этой жизнью блатною я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские, мама, может, скоро придется.

далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

вагоне. Человек в телогрейке или просто зэка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

Волк мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл,

снова не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонил.

Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел. Карта прет, песня трогает душу, и он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал, здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

Пусть я сух и недобр ко всему, пусть я сердцем отходчив не шибко, что я должен по жизни кому? Или срок мне скостят за улыбку? Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам, но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, с похмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. Где брешоу бизнеса, черт меня занес.

Он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот

Чтоб черт пропал, а он снова: Вань, посмотри, какой ты стал, пьяница и рвань. Тебя вымыть, причесать, нарядить в мехах.

жестокий романс о любви. Былой моей жизни страница, я в дом твой зашел, чтоб напиться, а ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедою, жалеет бездомных собак.

неужели? И ты сказала да. Тебя спросил я, неужели? И ты сказала да. Сквозь стены решетки.

тобой. Прощай, дай лучше умру. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет. И отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад, этот гад — спящий зверь.

Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он

меня, ладно? А усну, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные.

слова. Что ж теперь, если жизнь на изломе? Что ж теперь, коль она, все решив, вдруг уходит, а я не мешаю?

беда, что ушла жена. Это мелочь в сравнении с пожаром. Только ты мне осталась.

из глубин Саликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

с этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села, ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела, а он вернулся в цинковом

твою. Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

Сдаете уж, сошли на нет. Позвонить.

родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски.

Я коль мог, позвонил бы и сам.

так светил храм, а свечей за души упокой. Потому и бокал

крутили в спаленке мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш, и в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась, но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила Костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости, крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне, стоишь у моря ты и смотришь вдаль. В казенном платьице, а слезы катятся на ту злочастную дорогу.

Стелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибельном краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

Алёха, Бога ради, он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул, обалдел.

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется.

рассвете меж мной и дверью встал. Там могут быть две дети и женщины, сказал. И первым головой, толь в хлев

автомата, кроха, мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетради, ты меня прости, Алёха, Бога ради. Он стал дороже всех, в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

Наш жизни губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

Позади боевые дороги, я вернулся с победой назад. И обнялись втроем на пороге дочь, жена, да в отставке солдат. В дом зашел, на душе полегчало, вещмешок бросил лишь у стены. Дочка тут же его развязала. Папа, что ты привез мне с войны? Эх, я бы стопочку принял на грудь. Дай же, дюймовочка, папке вздохнуть. Я ответил, где был я, там жарко. Тает там шоколад и сталь. Вот платочек за место подарка. Ну а в нем золотая медаль. Дочь медяшку назад протянула, и как душу вспорола мне. Подошла и в глаза заглянула. Папа, ты убивал на войне?

что ты, милая, я же по связи. Мое дело катушку крутить, ну, помочь там лошадку из грязи или повару чем подсобить. Дочка смотрит, обнявшись.

Мы теперь подпираем дверь в сенях, гасим свет и не топим печь. Я на улицу выйти не смею, сплошь и рядом не

И сидел я с бутылкой водки, поминал всех, кого больше нет. И вопрос прямой наводкой в кулаках высекали ответ. –